0: Také вишлас на такам, со слупил осел сам. И зачали сейчас фалеты, и кричаты, и ладеты. У шуткого мали дост.
1: На то вшитко влетил кот. А худак еще встрашили, лободу мали что-то бот. Але еще внес посватели их фарьет.
2: Косы милый порад, да что был срамотный, чтобы мы ся походили, инструменты, мамы, ноты, не бракуя нам охоты,

0: репортаже серая картинка. Держится на лени и дубинка. В будущее светлое шагаешь
1: старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях сегодняшнего дня.
3: Хорошенький день,
2: запас на мокром месте.
4: Выходите, выходите.

колыбель казалата, а у дитятки маво и получше того. Ай, баю, кота, и постелюшка мягка, а у дитятки маво и помягче того. Ай,

0: тут же отливается в гранит. Задолжавших голову отчизне ни один присяжный не простит.
1: Кто?
0: Кто ты, человек из поролона? В параллельном мире королей. Корм для пресловутого дракона в ласковом объятии цепей.

0: та же серая картинка. Держится на лени и дубинка. В будущее светлое шагаешь
1: старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях.
3: Здесь, что все. Хорошо, идем, Кенни, да? Хорошо,
4: выходите.

Австрийская влада представила свой план дотации на следующий рік на подпору реконструкции, которых целью мне досягнуты шпорення.